0: Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, прошу вас я, прошу вас я. С другим танцует девушка моя.
1: Не
0: говорите мало по-русски, это понятно.